0: нам на всякий случай изоты.
1: Что? Что ты думаешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.